мышкой, долня мотай, кому я даржей, я не вилу с ногча, бегиня карт, толпой слабче, гей, дышу, дишь, дарт.